Сердце до спала, моя Люба. И задний путь ты плывем познал. Тупор в мене слопила очі, моя Люба. Я шел и путь ты не дам, а знал. Дай край.